Рады сви, люди на свете, башка осва, деца на свете, о, как бы сви, люди на свете.